0: until the base and kick gel perfectly.
1: Говорить Коростень FM.